0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.
0: Наше радио. Барановичи FM.

0: Баранович FM на 100.0.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: tonight. Слушай свое на Барановичи FM.
1: Привет, ну как дела? Тоже хорошо. Привет, я просто рядом был, мимо шел. Привет, передавай давай на звонки. Тебе пора бежать.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: По Раныческому районному ЖКХ требуется тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор котельной, машинист экскаватора, каменщик. Телефон 63-89-36.
2: Парановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
6: «Слушай свое». На Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Время в пути на поезде между Минском и Москвой в будущем может сократиться до 3 часов. В социальных пансионатах Брестской области планируют увеличить количество мест для постояльцев. Об этом и другом подробнее. Время в пути на поезде между Минском и Москвой в будущем может сократиться с 7 до 3 часов благодаря реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Совмина союзного государства, передает Белта. Министерство транспорта Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве в данном направлении. Точные сроки строительства пока не называются. Кроме того, в апреле началось движение по новым интеграционным трансграничным и пригородным линиям Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. За 5 месяцев ими уже воспользовалось порядка 55 тысяч пассажиров. Это более чем в 2 раза превышает показатели, которые были запланированы сразу на весь 2020 год. Следующий этап – такие востребованные маршруты, как Великие Луки, Витебск, Великие Луки, Полоцк. Такие программы нужны для укрепления деловых связей и прямых контактов между гражданами соседних стран, отметил Михаил Мишустин. Руководство Брестского облсполкома накануне работало на площадках масштабной международной выставки «Иннопром Беларусь» в Минске. В фокусе внимания укрепление межрегиональной кооперации, промышленная роботизация и запуск новых высокотехнологичных импортозамещающих проектов. Глава первого региона Петр Пархомчик провел встречи с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым, а также с вице-губернатором Нижегородской области России Игорем Зотовым. Заместитель председателя облсполкома Михаил Баценко выступил в качестве спикера на панельной дискуссии «Регионы-локомотивы. Новые точки промышленного роста союзного государства». Он отметил, за 5 лет товарооборот с соседней страной вырос более чем в 2 раза. Продолжаем выпуск. В Брестской области уделяют повышенное внимание созданию благоприятных условий для проживающих в социальных пансионатах. Постоянно укрепляется материально-техническая база. К примеру, в нынешнем году в Барановичском районе ввели после реконструкции столовую в Городищенском детском пансионате. В Леснянском обновляют пищеблок. В настоящий момент наблюдается рост потребностей в заселении пожилых и людей с инвалидностью в стационарные учреждения данного типа. Для разрешения ситуации планируется увеличить количество мест. По государственной программе «Общество равных возможностей» на 2026-2030 годы будут проводиться строительство и модернизация объектов, пояснили в Комитете по труду, занятости и соцзащите облсполкома. Так, в Городищенском детском пансионате намечено расширить вместимость главного корпуса на 50 коек. В Барановичском регионе стартовала массовая вакцинация против гриппа, сообщила заместитель главного врача Центральной поликлиники Татьяна Санчук. По ее словам, в местное учреждение здравоохранения поступил тривалентный «Гриппол плюс» производства Российской Федерации. Это проверенный временем препарат. Напомним, кампания проводится с октября по ноябрь до начала активной циркуляции вируса. Защитный эффект наступает в среднем через 8-12 дней, а стойкий иммунитет сохраняется до 12 месяцев, пояснила специалист. Сделать укол рекомендуют всем возрастным группам, в особенности детям от 6 месяцев до 3 лет и пожилым. Также важно записаться на процедуру тем, кто работает или учится в больших коллективах, проживает в общежитии. Решение о вакцинации беременных должен принимать акушер-гинеколог индивидуально. Противопоказанием являются аллергические реакции, заболевания, сопровождающиеся высокой температурой, а также обострение хронических недугов. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
7: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
7: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
8: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
9: Находиться в дороге мне по душе.
6: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

наше радио. Барановичи FM.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Беларусь и Казахстан расширяют межрегиональное сотрудничество. Главной площадкой празднования Дня пожилых людей в Барановичах стал городской дом культуры. Об этом и другом подробнее. Беларусь и Казахстан расширяют межрегиональное сотрудничество. По итогам переговоров Александра Турчина и Алжаса Бектенова подписан пакет международных документов. Ключевой площадкой для новых контрактов может стать форум регионов Беларуси и Казахстана. С инициативой его проведения выступил Александр Турчин. В приоритете взаимные поставки. Беларусь заинтересована закупать овощи, металлопрокат, техническую серу и оборудование для железных дорог. Минск, в свою очередь, готов везти больше продуктов, промышленных и сельскохозяйственных товаров. В аграрном секторе готовы агротехнологии и помощь в модернизации ферм. Еще одна точка соприкосновения – атомная энергетика. Совместные проекты в этой сфере откроют новые возможности для заводов, строительного сектора и научных исследований. На Иннопроме обсудили интеграцию производств и внедрение робототехники. На полях масштабной выставки состоялась пленарная секция о союзных локомотивах – регионах, которые двигают сотрудничество вперед. Известна и финальная цифра заключенных соглашений – 80 миллионов долларов. С выставкой познакомились высокие гости. Каждый из них подчеркивает статусность форума. Есть и договоренности. Так, Минэнерго совместно с Оренбургской областью укрепили сотрудничество. Отдельный ориентир – робототехника. Эти технологии сквозной линии проходят по всем производственным цепочкам. Подписана межправ-программа по внедрению вектора в ключевые цели производства. День особого отношения к тем, кто подарил нам жизнь, воспитал и передал свой опыт. В Беларуси отмечают День пожилых людей. По всей стране праздничные и спортивные мероприятия, встречи, концерты и акции поддержки старшего поколения. Главной площадкой в Барановичах стал городской дом культуры. Здесь консультационные локации представили нотариусы, медики, предприятия, территориальный центр социального обслуживания населения и специалисты пенсионной службы и службы занятости. Торжественная часть объединила активных горожан элегантного возраста, руководство города, представителей организаций и объединений. К присутствующим со сцены обратился глава города. Максим Антонюк подчеркнул, что этот день – прекрасный повод еще раз сказать слова глубочайшей благодарности тем, кто восстанавливал город из руин, строил заводы и школы, растил хлеб и воспитывал детей. Поколение, которое пережило трудные времена, но не сломалось, сохранив в сердцах доброту и веру в лучшее. В рамках мероприятия самые активные, творческие, инициативные горожане, участники городского смотра конкурса «Лучший дворик» города Барановичи-2026 получили заслуженные награды. И о спорте. Игры чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд сезона 2026-2027 продолжаются в стране. Два состязания четвертого тура примут Барановичи. На стадионе спорткомплекса «Дубово Спорт» 2 октября в 16:00 и 3 октября в 13 часов «Текстильщик» сразится с командой «Сдюшор Минск РЦОП». Болельщиков приглашают посетить заключительные поединки осеннего круга чемпионата и поддержать команду. Вход свободный. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение, заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8-029-389-63-59. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8029-582-87-16.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: на Вичи ФМ.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
0: Барановичи ФМ новости.
2: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Президент поздравил коллектив и ветеранов Могилевского завода лифтового машиностроения с 60-летием со дня основания предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что за прошедший период завод стал одним из флагманов отечественного машиностроения и завоевал лидерские позиции не только в Беларуси, но и на пространстве СНГ. Могилевские лифты и надежное инновационное оборудование для комфортной городской среды обеспечивают безопасность и удобство миллионов людей в жилых и административных зданиях разных стран, благодаря чему предприятие уверенно смотрит в будущее, говорится в послании. Вместе с тем, как подчеркнул Александр Лукашенко, главное богатство завода – уникальный коллектив, талантливые инженеры, конструкторы, мастера и рабочие. Особые слова признательности адресованы ветеранам, которые возводили индустриальный гигант, заложили крепкие трудовые династии и смогли передать преемникам богатейший опыт. Создание совместных заводов и крупные инфраструктурные проекты обсудили 1 октября в Минске на заседании Совета министров Союзного государства. Премьер-министры двух стран рассмотрели 15 ключевых вопросов. Главный акцент на углублении промышленной кооперации, запуске новых производств и развитии общей транспортной сети. Товарооборот за 8 месяцев увеличился на 20%. Самую высокую динамику зафиксировали в сфере транспортных, строительных, деловых и компьютерных услуг. В приоритете по-прежнему импортозамещение. Минск и Москва уже реализуют 24 совместных инвестпроекта. В числе важных итогов – электробус, собранный исключительно из союзных комплектующих. На очереди – открытие предприятия по производству и ремонту подземной горной техники. Продолжаем выпуск. Развитие системы профильного образования – приоритет Беларуси. Барановичи используют передовые векторы в этой сфере. Укреплению способствует наличие в городе высшего учебного заведения. Накануне БРГУ и учреждения общего среднего образования региона подписали соглашение о сотрудничестве. Документы по реализации программы инженерных классов в 2026-2027 учебном году скрепили ВУЗ и лицей номер 1, гимназия номер 5, средние школы номер 3, 18, 19, 20 и 21, а также Жемчужинская средняя школа. Программа факультативных занятий в мире техники и технологий «Выбираем инженерную профессию» направлена на совершенствование компетенций учащихся 10 и 11 классов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха утром 6-10 градусов. В течение дня 16-18 со знаком «плюс».

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Если бы в сердце не ранили нас так часто, кем бы мы были, какими мы? Если единственное лекарство, чтобы стать сильной, не витамины. Со временем понимаю, что нервы стали железными, а трудности лишь закалили. И вроде бы как с благодарностью.

0: хорошо слышно Бога.
1: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: Баранович FM новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ, который упрощает оформление в электронном виде больничных и декретных. В Барановичах поздравляют учителей. Об этом и другом подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о вопросах государственного социального страхования. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики. Документ направлен на то, чтобы упростить оформление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и перевести в цифровой формат их назначение. Электронные больничные будут внедряться поэтапно. Бумажные бланки пока сохраняются. В Брестской области увеличивается количество предприятий с российским капиталом. Об этом на полях выставки «Иннопром Беларусь» сообщил заместитель председателя облсполкома Михаил Паценко. По его словам, одним из инструментов развития инвестиционного сотрудничества с соседним государством является свободная экономическая зона «Брест». Из 77 резидентов 19 имеют российский актив. Важным направлением взаимодействия руководитель назвал интеграционные программы. Среди них работа над созданием совместного самолета, рассчитанного на 19 пассажиров и 2 членов экипажа. Проекты по производству гидравлических насосов и распределителей, а также гидроцилиндров. Кроме того, у первого региона в сфере судостроения сформировали связи с субъектами Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Калининграда. Еще одним вектором является экспорт строительных материалов. Профессия, которая объединяет в себе десятки других. Ежедневно современный преподаватель примеряет множество ролей – психолога, организатора мероприятий и даже дипломата, умеющего найти подход к каждому ученику. Несмотря на колоссальные нагрузки, настоящие наставники остаются верны своему делу. Именно таких мастеров педагогического труда в преддверии Дня Учителя чествовали в Барановичах. Торжественная церемония прошла в городском доме культуры. На сцену за почетными грамотами и благодарностями поднялись те, кто неустанно вкладывает душу в подрастающее поколение. Опытные директора школ и заведующие детскими садами, мудрые учителя и заботливые воспитатели. Вместе с ними награды получили методисты, педагоги дополнительного образования и даже приемные родители, ставшие для ребенка настоящей опорой. К присутствующим в зале обратилась начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. Она адресовала искренние слова благодарности коллегам и

0: долгого, светлого, яркого и интересного профессионального пути.
1: Профессия учитель сегодня самая сложная профессия, потому что сегодня мы должны с вами быть психологами, воспитателями, знать свой предмет на 100 баллов, а то и выше. И быть во всех новейших технологиях выше на голову, чем наши ученики. Сегодня мы четко понимаем, что от нас зависит будущее нашей страны. И то, что мы с вами вложим душу, сердце, интеллект, любовь к родине, от этого зависит наше с вами будущее. Дорогие учителя, коллеги, искренне вас поздравляю с наступающим нашим профессиональным праздником. Я желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья. Я желаю вам, чтобы количество падений, а мы тоже люди, все-таки было меньше, чем количество подъемов. Я желаю благополучия вашим семьям и вообще всем педагогам. Я желаю сильного ангела-хранителя рядом.
0: Продолжаем выпуск. В Барановичском районе в сентябре в онлайн-формате состоялся фестиваль для представителей старшего поколения. Мастерство конкурсантов оценивалось по трем направлениям – вокал, хореография и декоративно-прикладное творчество. Имена победителей прозвучали 1 октября, в День пожилых людей. Чествование прошло в рамках торжественного мероприятия в Доме культуры агрогородка «Жемчужный». Среди танцоров второе место досталось коллективу «Аквамарин» Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения. Пальму первенства в этой же категории отдали ансамблю «Энергия движения» территориального центра города Барановичи. В области декоративно-прикладного искусства третью позицию завоевала представительница первичной ветеранской организации Перховического отделения открытого акционерного общества «Барановичи хлебопродукт» Тамара Скороход. Среди вокалистов на второй строчке оказалась Светлана Толмачева из Солигорского районного территориального центра. Лидером в певческой номинации стала Дарья Жуковская из территориального центра Барановичского района. Специальный приз от Барановичской районной ветеранской организации достался Елене Виленте. А самой возрастной участнице Ольге Роговской вручили поощрительный подарок от Барановичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 8-13. Ночью ожидается 4-6 выше 0.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 8-13. Ночью ожидается 4-6 выше 0.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Добрый день, друзья. Эфирное время 11:10. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Пятница, 2 октября, и до выходных осталось совсем немножечко. А еще сегодня тот самый день, когда можно официально начинать поздравлять учителей. Потому что в Беларуси День учителя в этом году отмечается в воскресенье 4 октября. Так что, если среди ваших близких есть учителя, педагоги, классные руководители, воспитатели, можете уже сегодня сказать им несколько теплых слов. Не обязательно ждать воскресенья. Кстати, про учителей. Это же, ну, на самом деле, суперлюди, или можно их даже назвать людьми с суперспособностями. Учителя вообще очень люди терпеливые. Учитель способен 30 раз объяснить одно и то же, посмотреть на класс и понять вообще, кто разговаривал, даже не поворачивая головы. И это тоже суперспособность. И сегодня у нас с вами будет эфир и про учителей, и про школьные воспоминания, и про улыбки. Потому что сегодня еще и Всемирный день улыбки. Так что, друзья, остаемся на одной волне. Пятница только начинается, но и обязательно улыбаемся!

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Знаете, что интересно? Школу мы заканчиваем, аттестат получаем, классный журнал остается где-то далеко в прошлом, но некоторые учителя почему-то остаются с нами на всю жизнь. Мы можем уже не помнить, в каком году проходили какую-то тему по истории, можем совершенно забыть формулу, которую когда-то учили наизусть, но помним человека. Как учитель заходил в класс, как шутил, как говорил: «Ну что, начнем с самого интересного?» Или наоборот: «А сейчас достаем двойные листочки, и здесь весь класс делал: да, что-то будет». Вот эту фразу многие помнят лучше, чем собственное имя, это точно. А еще бывает, что спустя 20 лет встречаешь своего учителя, и вдруг снова чувствуешь себя немного школьником. И это, наверное, одна из главных особенностей профессии учителя. Настоящий педагог оставляет после себя не только знания, он оставляет какую-то часть себя. И сегодня хочется задать вам один очень простой вопрос. Какого учителя вы помните до сих пор? Не обязательно самого любимого. Просто человека, которого почему-то невозможно забыть. Может быть, он стал очень знаковым в вашей жизни. Или наоборот, он был очень строгим и воспитал в вас какую-то дисциплину. А может быть, наоборот, самым добрым. Или именно этот человек однажды сказал вам фразу, которую вы потом пронесли через всю жизнь. А может, вы помните учителя просто потому, что у него была невероятная способность превращать обычный урок в целую историю. И если такой человек у вас есть, возможно, сегодня отличный день, чтобы ему написать, даже если вы давно не общались. Поверьте, иногда такие сообщения приходят человеку именно тогда, когда они особенно нужны. Ну а я напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам о своих любимых учителях, пишите о педагогах, которых вы помните до сих пор, чему они вас научили, возможно, даже не в плане каких-то предметов, а чему они вас научили именно в жизненном плане. Я с удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире, и сообщения, и поздравления в том числе. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета. В Барановичском районе подвели итоги смотра конкурса «Лучшее ветеранское подворье». Об этом и другом подробнее. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе проходит в Минске с участием премьер-министра Беларуси Александра Турчина, передает Белта. Повестка дня включает 15 вопросов, в том числе в сфере торговли, промышленности, таможенного сотрудничества, финансовой политики, электроэнергетического рынка, транспорта и логистики. Сегодня также состоится заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе. В гражданство Беларуси приняты 297 человек, включая 20 несовершеннолетних. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства. Эти люди прибыли из 28 государств. Они работают в сельском хозяйстве, сфере услуг, торговли, здравоохранении и образовании. Одновременно глава государства отклонил заявление о приеме в гражданство ряда лиц, совершивших административное правонарушение и уголовное преступление. Многофункциональный спортивный комплекс откроют сегодня в Ганцевичах. Объект знаковый для района. Комплекс будет оказывать широкий спектр услуг. В Первом регионе подобные проекты реализуют и в других городах. В Бресте до конца этого года планируют завершить строительство специализированного зала для индоор-хоккея. Помимо этого сформирована программа на перспективу. Разработана проектно-сметная документация спорткомплекса в Драгичине. В следующем году планируют капитально отремонтировать легкоатлетический манеж в областном центре и ввести в эксплуатацию многофункциональный спортивный объект в Ляховичах. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе подведены итоги районного смотра конкурса «Лучшее ветеранское подворье» среди лиц, пострадавших от последствий войн, пожилых людей и инвалидов. В этом году было подано 27 заявок. Победителем признана Дина Буховец из агрогородка Гермонтовцы. Второе место завоевала Регина Мясникевич из Новой Мыши. Третье присуждено жительнице агрогородка Жемчужной Нине Гармашук. А приз зрительских симпатий отправился в агрогородок Крошин. Народное признание получила Ирина Сычевская. Районная ветеранская организация отметила старания Натальи Хлуд из агрогородка Лесная. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 8-13. Ночью ожидается 4-6 выше 0.

снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM. Ну что, пятница, самое время узнать, что сегодня приготовили звезды. Заглянем в гороскоп. Овны, сегодня вам лучше не доказывать всем, что вы правы. Иногда гораздо приятнее просто оказаться правыми молча. Ох, бывает и такое, да. И потом в стороночке, потирая руки и улыбаясь, да, смотреть на всех, кто был неправ. Но не ввязывайтесь в споры и не доказывайте никому. Тельцы. Хороший день для маленьких радостей, особенно тех, которые не требуют долгих объяснений. Например, вкусный обед, любимая музыка и пятничный вечер. Близнецы. Сегодня у вас может появиться сразу несколько идей. Записывайте хотя бы две, остальные потом сами найдут вас. Раки. День располагает к общению с близкими. Возможно, именно сегодня стоит позвонить человеку, которому давно собирались позвонить. Львы. Вас могут заметить. Постарайтесь сделать вид, что вы совершенно к этому не готовились. Да, это так похоже на львов. Девы. Не пытайтесь сегодня исправить весь мир. Хотя бы потому, что у мира уже пятница. Ну, куда тут исправляться? Да, нужно готовиться к отдыху. Весы. Хороший день для красивых решений. Особенно, если выбор стоит между «надо» и «хочется». А вот нужно выбрать красиво. Скорпионы, не все сегодня нужно воспринимать слишком серьезно. Иногда лучший ответ – это улыбнуться. Ну а тем более, если сегодня день улыбки, улыбайтесь, скорпионы. Стрельцы, пятница создана для движения. Даже если движение сегодня будет исключительно в сторону дивана. Да, пятничный вечер располагает к такому движению. Козероги, вы многое успели за неделю. Можно хотя бы вечером официально признать этот факт. Водолеи. Возможны неожиданные разговоры и интересные идеи. Не отмахивайтесь от случайных мыслей. Рыбы. Сегодня особенно хорошо работает простое правило. Если можно сделать что-то приятное, сделайте. Ну и, конечно, пусть звезды сегодня хотя бы немного облегчат всем нам жизнь. Ну а мы продолжаем эфир, улыбаемся этому дню. One Republic на трек-листе.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

11:53 на студийных. Это значит, мы с вами потихонечку приближаемся к полудню. А значит, впереди у нас еще очень много интересного, ведь впереди 2 часа дневного эфира. Совсем скоро, уже в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 2 октября, какие праздники мы сегодня можем отметить, их сегодня много, а также узнаем сегодня, что нам скажет Луна, да, лунный календарь, заглянем в него, и, конечно же, продолжим накануне Дня Учителя говорить об учителях и вспоминать школьные годы чудесные. Ну, классно же, да, улыбка сама появляется на лице, и не просто так, потому что сегодня еще и Всемирный день улыбки. Но об этом я вам расскажу чуточку позже, в начале следующего часа. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, в хорошем настроении, улыбайтесь, и все будет хорошо.

мне благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 8-13. Ночью ожидается 4-6 выше 0.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Реклама.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем на студийных 12.10. Самое время посмотреть, что сегодня вообще происходит в календаре. И, кстати, оказывается, поводов для праздника на 2 октября набралось немало. А давайте знакомиться с праздниками сегодняшнего дня. Начнем с самого приятного, о чем мы с вами уже несколько раз говорили. Сегодня Всемирный день улыбки. Да, друзья, он отмечается в первую пятницу октября. И это, пожалуй, один из тех праздников, которые совершенно не требуют подготовки. Ни подарков, ни праздничного стола. Максимум вспомнить, где вы оставили свою улыбку с утра и вернуть ее на место. Друзья, возвращаем улыбки, улыбаемся и отмечаемся вместе этот красивый и солнечный праздник. Также сегодня из профессиональных праздников Международный день социального педагога. И вот здесь уже можно вспомнить тех специалистов, которые работают с детьми и подростками, помогают им справляться со сложными ситуациями и находить общий язык с окружающими. Накануне Дня учителя отдельно еще и поздравляем социальных педагогов. Также далеко от школы не уходим. Сегодня отмечается Всемирный день таблицы умножения. Да. Этот праздник родился как школьная акция и быстро вышел за ее пределы. Дети в этот день экзаменуют взрослых прямо на улице, и взрослые внезапно обнаруживают, что в семью 8 у них отношения не сложились еще в 3 классе. Ну да, вот есть же такие специальные, не специальные, а особые комбинации, которые почему-то запоминаются сложнее всего. Так вот, друзья, проверяем сами себя. 6,7, 8,7, 7,9. Если рука потянулась к телефону или калькулятору, значит, праздник свою задачу выполнил. Ну, почему бы и нет? Да, немножко можно размять свой мозг сегодня при помощи таблицы умножения. И все же не уходим далеко от школы. Всемирный день игры также отмечается сегодня. Идея простая, да неприличие. Выключить экраны и поиграть по-настоящему во дворе, в мяч, в прятки, в настолку. Причем адресован праздник не столько детям, сколько взрослым, которые разучились играть. Так вот, друзья, полчаса игры с ребенком без телефона в руке дают больше, чем день совместного молчания в одной комнате. Проверяется экспериментально и почти без затрат. Также уже вот сейчас от школы, от школьной тематики отойдем чуть подальше. Праздник пледа или праздник клетчатого узора. В этот день предлагают надеть что-нибудь в клетку. Рубашку, шарф или пальто. Плед тоже подойдет, если вы готовы считать его частью праздничного наряда. Клетка осенью работает как терапия. Она сразу делает картинку теплее, даже если за окном моросит 3-й день подряд. И да, плед вполне сойдет за праздничный наряд. Это как напоминание. Еще один любопытный повод для праздника – день рождения электронной почты. В календарях эту дату связывают с первым электронным письмом, отправленным Рэем Томлинсоном в 1971 году. Вот кажется, да, до 71 года не было ни одного имейла, ни одного электронного письма, и как-то люди с этим жили. А сейчас на электронные адреса, на электронные почты к нам приходит столько информации, нужной, необходимой, что, конечно, удивительно, как быстро это все вошло уже в такую привычную норму. Ну вот, в принципе, получается очень разнообразная пятница, когда можно улыбаться, играть, укрываться пледом, вспомнить таблицу умножения и не забывать отвечать на письма. Ну а также сейчас важно напомнить, впереди еще один важный праздник – День Учителя. В Беларуси его отмечают в первое воскресенье октября, а Всемирный День Учителя ежегодно приходится на 5 октября. Это будет понедельник. Так что учителей сегодня тоже можно поздравлять с наступающим. В общем, календарь сегодня явно намекает – пятница должна быть доброй.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Во-во-во, иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. И сегодня, накануне Дня Учителя, мы вспоминаем школьные годы чудесные и говорим именно об этом. Есть фразы, которые должны были бы исчезнуть вместе со школьными годами. Но нет, они прекрасно живут в нашей памяти. Давайте вспомним такие фразы. Ну, например, «Дневники на стол». Или «Кто сегодня дежурный?» «Я все вижу», хотя учитель стоит к тебе вообще спиной, но он все видит и чувствует. А «Почему разговариваем на уроке?» Или легендарное «А голову ты дома не забыл?» А еще есть фраза, которую каждый ученик хотя бы раз произносил. «А это точно будет на контрольной?» И вот здесь уже никакой возраст не важен. Потому что сколько бы лет человеку ни было, где-то глубоко внутри него живет тот самый школьник, который очень хочет знать, будет ли вот это, именно это на контрольной, чтобы подготовиться и чтобы не было внезапных сюрпризов. Хотя, друзья, к сюрпризам тоже нужно быть готовыми и принимать их, да. И только с улыбкой, какими бы сюрпризы, какие бы испытания жизнь не преподносила. Ну а теперь вот точно так же с улыбкой напоминаю, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир и поговорим о том, что Луна сегодня убывающая, и что же лунный календарь нам подскажет на сегодняшний день, а об этом чуточку позже. Ну а пока включаем музыку.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко заявил о приверженности Беларуси интеграционным процессам. Обладатели звания «Лучший дворик» назвали в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко.

представителями делегаций, принимающих участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Глава государства отметил, что страна уже давно выбрала вектор развития и последовательно следует обозначенному курсу. Форум «Иннопром Беларусь» продолжает свою работу.

новых партнеров. Страны делают ставку на создание совместных высокотехнологичных производств и поиск новых логистических цепочек. Как отметил премьер-министр Александр Турчин, республика нацелена и далее продвигать кооперационные проекты в технологически сложных отраслях – микроэлектронике, робототехнике и станкостроении, биотехнологиях и фармацевтике, беспилотных системах. Важным приоритетом также становится цифровая компонента в сфере промышленной автоматизации и IT-инфраструктуре. Участники подтвердили, что этап простого копирования импортных технологий остался позади. Общая задача на союзном рынке теперь шире. Не просто заменять зарубежные аналоги, а создавать принципиально новые продукты, которые сами будут задавать мировые тренды и опережать конкурентов. Продолжаем выпуск. Прямые телефонные линии свяжут население и представителей власти в субботу. На связь с гражданами традиционно выйдут местные органы власти, чтобы выслушать волнующие вопросы, предложения и инициативы, направленные на улучшение жизни в городе и сельских населенных пунктах. С жителями Барановичи пообщается председатель городского совета депутатов Виктор Колосовский. 65-03-45. С сельчанами диалог будет вести глава депутатского корпуса района Алексей Яременко. 680680. Имена обладателей самых красивых и ухоженных территорий назвали в Барановичах. Победителей в трех номинациях объявили со сцены в рамках торжественного мероприятия в честь Дня пожилых людей. Главной площадкой стал городской дом культуры, где объединились активные горожане элегантного возраста, руководство города, представители организаций и объединений. Самые активные и творческие получили заслуженные награды «Лучший ландшафтный дизайн», «Лучшее оформление клумбы» и «Лучший цветочный балкон». К слову, инициатива Территориального центра социального обслуживания населения города проводилась в 19-й раз. За подарками и грамотами поднимались те, кто оформил свои домовладения наиболее креативно. «Лучший цветочный балкон» оказался у Веры Околотович. В номинации «Ландшафтный дизайн» лидерство у Натальи Нетеренчук. Первое место за оформление клумбы у Ирины Ждан.

0: ландшафта Евгения Хилькович. На ее объекте в микрорайоне Восточный растет более 300 видов зеленых насаждений.
1: Вы знаете, участок я свой, в принципе, давно оформила. Честно говоря, не собиралась вообще участвовать в конкурсе. Ну, так получилось случайно. Пришла одноклассница, сказала, что я просто обязана в этом конкурсе принять участие. Долго думала, в конце концов согласилась. Ну, есть и композиции, есть и арт-объект. Ну, чтобы вы понимали, у меня более 300 разных растений, которые, конечно, повторяются. Всем нравится, все любят приходить ко мне в гости. У меня хорошая зона отдыха, с беседкой, с мангалом. Поэтому все с удовольствием приходят.
0: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 8-13. Ночью ожидается 4-6 выше 0.
3: Едва коснулся твоих нот след.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну и теперь давайте посмотрим, что сегодня говорят нам лунные календари. 2 октября 2026 года, пятница. Итак, что происходит на небе? Луна у нас убывающая, идет третья четверть, это 21-й, а ближе к вечеру уже 22-й лунный день. Находится Луна в знаке Близнецов, а символом дня, между прочим, считается сам Ганеша, бог мудрости и знаний. Звучит уже как-то обнадеживающе, правда? Но что же нам советует Луна? День сегодня просто созданный для того, чтобы учиться, узнавать новое и работать с информацией. Если вы давно хотели разобрать завалы в почте, почитать что-то полезное или даже передать свой опыт кому-то другому, вперед! Считается, что один день, проведенный в учебе, может продвинуть вас так, как обычно не продвигают годы усердного труда. Только подумайте. Но есть и важный нюанс. Луна сегодня рекомендует отодвинуть в сторону профессиональные вопросы и заняться, наконец, хозяйственными делами. Да-да, бытовой коллапс, если его игнорировать, сам себя не разрешит. Так что генеральная уборка, разбор шкафов или просто наведение порядка на рабочем столе сегодня не просто можно, а еще и нужно. А вот от чего Луна нас предостерегает, так это от принятия важных решений. Серьезные профессиональные или житейские шаги сегодня лучше не совершать. Зато можно тщательно, до мельчайших деталей, их продумать, чтобы потом не ошибиться. Кстати, о здоровье. День очень хорош для очищения. Можно побаловать себя отварами трав, добавить в рацион морковь, свеклу или гранат. А еще контрастный душ, ванна или просто закаливание. В общем, любое физическое и духовное очищение сегодня будет очень кстати. Ну и напоследок приятная деталь для тех, кто следит за красотой. Стрижка и окраска волос сегодня благоприятны, особенно если вы выбираете светлые тона. Так что, если сомневались, Луна говорит: действуйте. Вот такой вот день. Мудрый, хозяйственный и немного творческий. Ну а тем временем неделя заканчивается. Самое время посмотреть, что мы успели, что-то завершить, что-то перенести на понедельник, а что-то честно признать. Ну, нет, вот это точно подождет до следующей недели. И, кстати, это тоже полезный навык. Не все обязательно успевать именно сегодня.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 8-13. Ночью ожидается 4-6 выше 0.

0: руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Реклама. Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС. Код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 13.10 на студийных. Сегодня 2 октября, и есть отличный повод улыбнуться и поностальгировать. Сегодня отмечается Всемирный день таблицы умножения. Да-да, той самой, что когда-то казалось нам страшнее дракона, а теперь помогает считать скидки в магазине и делить пиццу на компании. Да, мы уже говорили о том, что сегодня отмечается такой интересный праздник, но вот сейчас несколько интересных фактов. А вы знали, что эта таблица Пифагора на самом деле вовсе не детище древнегреческого математика? Археологи нашли деревянные дощечки с таблицами умножения в древней Японии и Китае. А самой старшей десятиричной таблице, найденной в Китае, уже более 2000 лет. Она датируется 305 годом до нашей эры. Вот так. Древние китайцы уже вовсю умножали, а мы все еще иногда на пальцах считаем, да, или применяем калькулятор. А в Европе таблицу тоже долго приписывали Пифагору, но, скорее всего, он просто был самым известным математиком, чье имя решили, скажем так, прикрепить к этому изобретению. Зато именно в средневековой Англии таблицу умножения впервые сделали обязательной школьной программой. Правда, там она была не до 10, как у нас, а до 12. И, кстати, в Британии эту традицию до сих пор чтут, а вот в Индии, например, школьники зубрят таблицу аж до 20. Представляете? А в России первая печатная таблица умножения появилась в 1682 году в Москве. Книга называлась очень витиевато, «Считание удобное, которым всякий человек, купующий или продающий, зело удобно изыскать и может число всякие вещи». По сути, первый русский бизнес-справочник для купцов. Так что сегодня, в день таблицы умножения, давайте немножечко подумаем о том, что как удивительно, что она пришла к нам. Она прошла путь от бамбуковых дощечек в Древнем Китае до экранов на наших смартфонах. И если вдруг вы сегодня случайно перемножите что-то в уме быстрее калькулятора, считайте, что праздник удался.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: По Раныческому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр, дворник, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне с Барановичи FM. 13.20 на студийных. 2 октября на календаре. Сегодня, накануне Дня Учителя, мы с вами вспоминаем школьные годы. Есть вещи, которые в школе кажутся совершенно бессмысленными. Ну, например, зачем нам столько писать? А зачем читать эти книги? Зачем учить стихотворение? Зачем знать, что происходило 100 лет назад? А потом приходит время, и ты обнаруживаешь, что именно эти знания иногда неожиданно пригождаются. Не обязательно напрямую, просто школа учила нас не только отвечать у доски. Она учила искать информацию, запоминать, ошибаться, выступать перед людьми и вообще работать вместе. И даже переживать момент, когда ты точно знаешь правильный ответ, но учитель почему-то спрашивает другого. Вот это, кстати, было самое обидное. Ты сидишь и буквально глазами говоришь: «Ну, спросите же меня, я знаю!» Тянешь руку, а учитель говорит: «Так, Лера, вижу, что ты знаешь, отвечай, Петя». И вот здесь заканчивалось то ли желание быть отличником, то ли наоборот появлялся тот самый стимул, чтобы учиться и как можно больше знать. Поэтому, друзья, сегодня подумайте о том, чему вас научила школа. Не обязательно углубляться в какие-то конкретные предметы, а именно вот подумайте о тех навыках, о понимании жизни, которые вам пригодились и которым научила вас школа.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Саша Машкетова. Добрый день. Александр Лукашенко призвал страны ЕАЭС сохранять приверженность общему рынку, где весомую долю занимает Россия. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Белта. Говоря о Беларуси, президент обратил внимание, что республика еще с советских времен сохранила и развила многие отрасли. Отечественные специалисты производят все самое необходимое – от цемента и кирпича до новейших технологий. Что касается сельского хозяйства, в текущем году планируется продать продукции на 10 миллиардов долларов, заявил Александр Лукашенко. В Брестской области увеличивается количество предприятий с российским капиталом. Об этом на полях выставки «Иннопром Беларусь» сообщил заместитель председателя облсполкома Михаил Паценко. По его словам, одним из инструментов развития инвестиционного сотрудничества с соседним государством является свободная экономическая зона «Брест». Из 77 резидентов 19 имеют российский актив. Важным направлением взаимодействия руководитель назвал интеграционные программы. Среди них работа над созданием совместного самолета, рассчитанного на 19 пассажиров и 2 членов экипажа. Проекты по производству гидравлических насосов и распределителей, а также гидроцилиндров. Кроме того, у первого региона в сфере судостроения сформировали связи с субъектами Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Калининграда. Еще одним вектором является экспорт строительных материалов. Профессия, которая объединяет в себе десятки других. Ежедневно современный преподаватель примеряет множество ролей – психолога, организатора мероприятий и даже дипломата, умеющего найти подход к каждому ученику. Несмотря на колоссальные нагрузки, настоящие наставники остаются верны своему делу. Именно таких мастеров педагогического труда в преддверии Дня Учителя чествовали в Барановичах. Торжественная церемония прошла в городском доме культуры. На сцену за почетными грамотами и благодарностями поднялись те, кто неустанно вкладывает душу в подрастающее поколение. Опытные директора школ и заведующие детскими садами, мудрые учителя и заботливые воспитатели. Вместе с ними награды получили методисты, педагоги дополнительного образования и даже приемные родители, ставшие для ребенка настоящей опорой. К присутствующим в зале обратилась начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. Она адресовала искренние слова благодарности коллегам и ветеранам. Особый акцент сделала на молодых специалистах, для которых этот праздник один из первых в карьере. Татьяна Ивановна пожелала легкого, светлого, яркого и интересного профессионального пути.
2: Профессия учитель сегодня самая сложная профессия, потому что сегодня мы должны с вами быть психологами, воспитателями, знать свой предмет на 100 баллов, а то и выше, и быть во всех новейших технологиях выше на голову, чем наши ученики. Сегодня мы четко понимаем, что от нас зависит будущее нашей страны. И то, что мы с вами вложим душу, сердце, интеллект, любовь к родине, от этого зависит наше с вами будущее. Дорогие учителя, коллеги, искренне вас поздравляю с наступающим нашим профессиональным праздником. Я желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья. Я желаю вам, чтобы количество падений, а мы тоже люди, все-таки было меньше, чем количество подъемов. Я желаю благополучия вашим семьям и вообще всем педагогам. Я желаю сильного ангела-хранителя рядом.
1: Продолжаем выпуск. В Барановичском регионе стартовала массовая вакцинация против гриппа, сообщила заместитель главного врача центральной поликлиники Татьяна Санчук. По ее словам, в местное учреждение здравоохранения поступил тривалентный Гриппол Плюс производства Российской Федерации. Это проверенный временем препарат. Напомним, кампания проводится с октября по ноябрь, до начала активной циркуляции вируса. Защитный эффект наступает в среднем через 8-12 дней. а стойкий иммунитет сохраняется до 12 месяцев, пояснила специалист. Сделать укол рекомендуют всем возрастным группам, в особенности детям от 6 месяцев до 3 лет и пожилым. Также важно записаться на процедуру тем, кто работает или учится в больших коллективах, проживает в общежитии. Решение о вакцинации беременных должен принимать акушер-гинеколог индивидуально. Противопоказанием являются аллергические реакции, заболевания, сопровождающиеся высокой температурой, а также обострение хронических недугов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Выходная ситуация в атмосфере над Белоруссией существенно не изменится. Октябрь продолжит радовать умеренно теплой погодой, солнцем и отсутствием дождей. Вместе с тем во многих районах большая вероятность туманов и заморозков. В начале следующей недели влияние антициклона сохранится. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 8-13. Ночью ожидается 4-6 выше 0.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Давайте представим, что сегодня мы можем поставить оценки не ученикам, а учителям. Вот так, да, накануне Дня Учителя мы будем ставить оценки учителям. За что можно было бы получить вот прям крепкую пятерку, да, вот по старой системе исчисления? Ну, за умение одним взглядом остановить шум в классе. Однозначно высший балл. За способность услышать шепот с последней парты через три ряда 5 с плюсом. За фразу «я подожду» и умение действительно ждать, пока весь класс успокоится. Это отдельная оценка. За способность объяснить одну тему 5 разными способами. Заслуженная пятерка. Ну а за умение помнить, кто где сидит, кто с кем дружит, кто забыл тетради, кто опять забыл свою голову еще где-то. Ну, здесь уже точно и десятки пойдут, и двенадцатки, и так далее. Но есть еще одна оценка. За то, что спустя годы бывший ученик может сказать: «А знаете, ведь именно этот учитель когда-то в меня поверил». И вот за эту оценку вообще трудно придумать, потому что это выше любых оценок. А еще есть интересный факт. Есть семьи, в которых один и тот же учитель учил несколько поколений. Сначала, к примеру, девочку Лену, потом дочь Лены, а потом еще и сына. И когда ребенок приходит в первый класс, учитель уже знает половину семейной истории. «А, это вы, я вашу маму помню». И ребенок в этот момент понимает: все, скрылся, скрыться не получится. Но на самом деле это очень теплая история, потому что профессия учителя иногда выходит далеко за пределы школьных стен. Учитель может помнить выпускника через 20-30 лет, может встретить его уже с собственной семьей, может узнать по голосу или улыбке. Ну а главное, сегодня накануне красивого праздника Дня Учителя не забудьте поздравить ваших учителей, о которых вы сохранили память и которым вы до сих пор благодарны.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

На часах 13:54, и это значит, время дневного эфира заканчивается. Пришло время нам с вами прощаться. Ну что, пятница постепенно набирает обороты, впереди выходные, а вместе с ними День Учителя. И сегодня можно не ждать официальной даты, можно уже сейчас вспомнить своего учителя, позвонить, написать, отправить фотографию из школьного альбома или просто сказать спасибо. А еще сегодня Всемирный день улыбки, поэтому предлагаю соединить эти два повода – вспомнить человека, который когда-то учил нас, и улыбнуться. Потому что, наверное, лучший результат работы учителя – это не только хорошие оценки. Это когда спустя годы человек вспоминает школу без страха, с теплом, с благодарностью и с улыбкой. Ну что ж, друзья, хорошего вам дня, отличных выходных. На одной волне с вами была Лерика Черненко. И до встречи в понедельник на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 8-13. Ночью ожидается 4-6 выше 0.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь привержена общему курсу с Россией. Барановичское отделение Белорусской железной дороги отмечает 80-летний юбилей. Об этом и другом подробнее. Беларусь всегда будет привержена общему курсу с Россией. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главами делегаций участников заседания Евразийского межправительственного совета, передает Белта. Глава государства отметил, что для него почетно и приятно встретиться с руководителями правительств, людьми, которые занимаются в своих странах самой важной и тяжелой тематикой – экономикой. Барановичское отделение Белорусской железной дороги в этом году отмечает 80-летний юбилей. В честь этой знаменательной даты у главного административного здания установлен памятный знак «Колесо времени». Объект создан как символ непрерывного движения. Даты на нем означают ключевые вехи в развитии города и железнодорожного узла. На церемонии открытия руководство БелЖД и отделение заложили памятную капсулу с посланием для будущих поколений, которую вскроют еще через 80 лет. Десятилетия надежной работы, тысячи пройденных километров. Предприятие – не просто важная часть транспортной системы страны. Оно стало историей, написанной трудом поколений железнодорожников. В честь праздничной даты в городском доме культуры сегодня состоится торжественное мероприятие с вручением наград лучшим представителям профессии. В учреждениях образования Барановичского района проведена профилактическая акция «Стоп буллинг». В Крошинской средней школе с педагогами состоялся тематический тренинг, где говорили о негативном явлении и мерах по формированию здоровой атмосферы в коллективе. Участники занятий успешно освоили практические алгоритмы создания безопасной образовательной среды, отработав навыки раннего реагирования и предотвращения конфликтных ситуаций среди учащихся. Школьники были задействованы в конкурсе рисунков. Через творчество ребята выразили свое отношение к проблеме и напомнили, как важно быть внимательными и уважать друг друга. В Столовической средней школе прошло мероприятие для учителей с элементами тренинга. Для родителей организована консультация. Всем участникам проекта розданы соответствующие памятки. В Тишевлянской средней школе старшеклассники подняли насущные вопросы во время дискуссии. В Жемчужнинской средней школе ребята приняли участие в эксперименте, который наглядно доказал силу команды и важность взаимной поддержки. Продолжаем выпуск. Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, представляясь сотрудниками различных организаций и ведомств. Они умело входят в доверие и заставляют людей совершать необдуманные поступки. В оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД обратился 27-летний местный житель. Мужчина сообщил, что чуть не попал в руки злоумышленников. В мессенджере Viber мужчине позвонил неизвестный, представился работником Marketplace и сообщил, что на его имя в пункте выдачи находится посылка и для ее получения необходимо назвать СМС-код, который поступит на мобильный телефон. Заявитель выполнил указание, рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей Барановичского ГУВД Ольга Давидович.
2: Спустя время ему снова позвонили. На этот раз неизвестный представился сотрудником КГБ. Правоохранитель заявил, что в отношении мужчины совершены мошеннические действия, и на его имя оформлены кредитные договоры. Чтобы урегулировать проблему, собеседник убедил заявителя оформить кредит на сумму более 32 тысяч рублей для погашения якобы имеющихся долгов. Мужчина оформил заявку, деньги должны были выдать на следующий день. О случившемся он рассказал другу, который объяснил, что тот имеет дело с мошенниками. Гражданин отменил заявку на кредит и обратился в милицию. По факту возбуждено уголовное дело за покушение на совершение мошенничества в крупном размере. Правоохранители напоминают, чтобы не стать жертвой мошенников, запомните. Никогда и никому не сообщайте СМС-коды, даже если звонящий представляется сотрудником банка, маркетплейса или правоохранительных органов. Сотрудники КГБ, МВД и других ведомств не звонят гражданам через мессенджеры и не убеждают оформлять кредиты. При поступлении подобных звонков немедленно прекратите разговор и обратитесь в милицию по телефону 102.
1: К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 8-13. Ночью ожидается 4-6 выше 0.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
4: Все мы изначально чайники с мечтами.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером 8-13. Ночью ожидается 4-6 выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Минск сегодня – главная площадка для обсуждения ключевых вопросов евразийской интеграции. Концерт, консультации, активности. Как в Барановичах отметили День пожилых людей? Об этом и другом подробнее. Минск сегодня – главная площадка для обсуждения ключевых вопросов евразийской интеграции. В заседании принимают участие главы правительств 5 стран. Уже по первым заявлениям понятно – главная задача – сделать диалог максимально предметным. Как отметил премьер-министр Александр Турчин, повестка объемная и включает 15 вопросов. Особое внимание – укреплению экономических связей внутри Союза в сфере АПК, логистики, промышленности, таможенного сотрудничества, финансовой политики и энергетического рынка. Поднимаются острые темы, такие как регулирование рынков и процессов в сфере торговли. Одна из них касается разработки системы формирования и обмена электронными паспортами транспортных средств в ЕАЭС. Сложности возникают из-за различий в законодательной базе. Вектор непростой, но действительно важный. Он влияет на развитие автотранспорта, производство сельскохозяйственной техники, завоз автомобилей извне. В Ганцевичах открыли многофункциональный спортивный комплекс. В церемонии принял участие глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой. Он обратил внимание, что в целом во всей Брестской области каждый регион будет иметь такой объект. Это большое достижение и показывает отношение государства к сфере спорта и пропаганде здорового образа жизни. Строить ФОК начали в конце лета 2024-го. Здесь есть бассейн, тренажерный зал, финская сауна и турецкая баня с купелью, комната отдыха. Рядом обустроено 85 парковочных мест. По словам председателя Брестского облсполкома Петра Пархомчика, в райцентрах юго-западного региона это 14-я подобная площадка. В Ляховичах идет строительство ФОКа, в Драгичине намерены приступить к работам в следующем году. Беларусь отметила День пожилых людей. Праздник душевной теплоты и мудрости собрал в Барановичах граждан почтенного возраста в городском доме культуры. Поздравления со сцены им адресовал председатель горосполкома. Максим Антонюк поблагодарил представителей серебряного возраста за вклад в развитие города и подчеркнул, что жизненный путь присутствующих в зале – это учебник истории, который необходимо знать и уважать.
2: Ваши глаза, ваша мудрость, ваша энергия говорят о том, что вы всегда молоды душой. Вы строили наш город, строили заводы, школы, воспитывали детей, растили хлеб. Вы пережили разные времена, но при этом никогда не останавливались и всегда сохраняли в своих сердцах доброту и веру в лучшее. Именно вы являетесь нашей опорой, именно вы храните и передаете следующему поколению те традиционные ценности, которые присущи белорусам. В год белорусской женщины особые слова благодарности нашим замечательным бабушкам, мамам за воспитание этого замечательного поколения. От лица всех жителей нашего города и от себя лично пожелать вам здоровья, улыбок, мирного неба над головой, благополучия, заботы и тепла от ваших родных и близких.
1: Поддержала марафон теплых слов заместитель председателя Брестской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Екатерина Панфилова. В подарок территориальному центру социального обслуживания населения она преподнесла интерактивную сенсорную систему, а дополнила презент от областных гостей «Яндекс.Колонка» «Миди». На базе центра функционируют кружки по интересам. Специалисты структуры организовывают спортивные мероприятия, конкурсы, образовательные тренинги и семинары. И эти направления пользуются спросом у людей элегантного возраста. Как отметила горожанка Валентина Маховик, на заслуженном отдыхе жизнь обретает новые краски. Во многом благодаря появившемуся свободному времени, которого в рабочие будни не хватало. Для себя она попробовала занятия йогой, английским языком и не только.
3: Встретила просто приятельницу. Она мне объяснила, что на Маяковского 11 есть центр долголетия. Я туда пришла, чтобы изучать английский. Потом я вдруг, спустя неделю-две, записалась на стрейчинг. С удовольствием туда хожу уже, пожалуй, 4-й год. Еще походила немножечко на йогу. И тоже в этом году раз в неделю. Стала раз в неделю ходить в бассейн в доме школьника. Это вообще супер. Я стала чувствовать себя значительно лучше. Дорогие мужчины и женщины, женщины, полюбите себя, и только тогда вы будете свободны, счастливы, и у вас будет хорошее здоровье. И еще, путешествуйте.
1: Фундаментом для пенсионеров в Беларуси, несомненно, выступает надежная экономическая поддержка государства. Не менее важно физическое и ментальное здоровье. Проверить его была возможность в фойе городского дома культуры. Здесь консультационные локации представили нотариусы, медики, специалисты пенсионной и службы занятости. Госавтоинспекция презентовала то, что пригодится на вечерней прогулке – фликеры. Жительница города Алла Пелецкая таким вниманием к старшему поколению польщена. Подобное мероприятие с приятельницами посещает ежегодно.
4: Я в очередной раз пришла сюда с подругами. Мы всегда ходим на эти мероприятия. Нам это очень нравится. Мы уже проверили и зрение, и все, что нужно для этого. Очень довольны. Внимание к нам, пенсионерам. Сами мы ходим в наш территориальный центр. Занимаемся своим здоровьем, за что мы тоже очень благодарны нашим хорошим руководителям, что они к нам так относятся. Ну и мы общаемся, мы живем, мы двигаемся. Мы довольны всем.
1: Художественные номера на праздничном концерте презентовали творческие коллективы Барановичей. На сцене сошлись представители различных поколений. От самых юных горожан до бабушек и дедушек, занимающих активную жизненную позицию. Они не только поражали вокальными данными, но и исполняли зажигательные танцы. Продолжаем выпуск. В самом центре города в пятницу 2 октября будет звучать джаз в живом исполнении эстрадно-джазового ансамбля «Паноптикум». Он подхватит марафон от коллектива, который откроет программу народного ансамбля старинной музыки «Контрданс». Начало в 17:00. В субботу традиционно представители элегантного возраста закружатся в танцах. Ретро-хиты наполнят площадку у Дома торговли «Радуга» с 17 часов. Присоединиться может каждый, кто любит композиции прошлых лет. Синоптики сообщают, что на выходных бабье лето продлится. Погода обещает быть солнечной и комфортной по температурным отметкам. К слову, это будет последний аккорд. Пятничная и субботняя встреча закроют сезон на брусчатке в этом году. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ. Русский рок. Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В агрогородке «Жемчужный» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Используя световой день по максимуму, в Барановичском районе идет активная фаза осенней полевой кампании. Об этом и другом подробнее. Предстоящее воскресенье, 4 октября, в Беларуси будут отмечать День Учителя. Накануне праздника лучших педагогов Барановичского района чествовали за достижения в профессии. Масштабное мероприятие состоялось в Доме культуры агрогородка «Жемчужный». Участие в торжестве приняли почетные гости. Глава депутатского корпуса Алексей Еременко, директор территориального центра социального обслуживания населения, председатель Барановичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Снежана Мороз, лидер районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» Юлия Махнач и другие. Грамот и благодарственных писем различных уровней удостоены более 60 человек. В числе награжденных – директора школ, заведующие детскими садами, учителя начальных классов и предметники, методисты, воспитатели. Рядом с ними – повар, водитель и сторож. Люди, без которых невозможно представить учреждение образования. Все они в одной команде. Центральное место в зале по традиции заняли ветераны педагогического труда, авторы тысяч успешных судеб. Обращаясь к ним, приглашенные отметили, что бывших наставников не бывает. В каждой победе сегодняшних школьников частица труда целой армии преподавателей прошлых лет. Марафон признания долго не смолкал. Он проходил под бурные аплодисменты, теплые слова и искренние улыбки. Уборочная кампания еще не завершена, а в Барановичском районе уже закладывают фундамент урожая будущего года. Один из ключевых этапов – сев озимых зерновых, от которого зависит, с каким запасом прочности аграрии войдут в новый сезон. Как сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, параллельно ведутся работы на кукурузных полях. На зерно предстоит убрать 6500 гектаров. К массовому сбору приступили труженики Барановичской птицефабрики и птицефабрики «Дружба». Для них это стратегическая культура, так как используется в птицеводстве. Кроме того, продолжается копка сахарной свеклы, освоена треть площадей, картофеля – более 30% и овощей – 52%. Последняя неделя первого осеннего месяца стала самой щедрой на пополнение в семьях. В Барановичах за период с 25 сентября по 1 октября свидетельство о рождении получили 26 младенцев. Среди них 14 девочек и 12 мальчиков, сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. На этот раз в лидерах первенцы, их 8. Вторые дети осчастливили 6 супружеских пар, и 7 теперь воспитывают троих в новом статусе. Топ популярных имен составили Мария, Арсений и Давид. В числе редких оказались Евгения, Диана, Мелисса, Степан, Эльдар. Одного малыша назвали Айвар. Имя имеет скандинавские, тюркские корни и переводится как «воин» или «красивый, как луна». Продолжаем выпуск. Ограничения на посещение лесов действуют почти по всей Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Минлесхоза. По данным, на 2 октября в Барановичском районе накануне установлен 3-й класс пожарной опасности. Это значит, что заходить в зеленые зоны можно для пеших прогулок или сбора грибов. А вот въезжать на территорию природного массива на машине нельзя. Также запрещено разводить костры и использовать мангалы. Специалисты рекомендуют проверять актуальную информацию на официальном сайте профильного ведомства, где сведения о ситуации оперативно обновляются. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно, строго в порядке очереди провести смс-розыгрыш, разыграть вкусный подарок, ну а также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки «Наши песни». Но прежде давайте освежим в памяти на календарной странице 2 октября, пятница. Пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие 2 часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе и готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донер Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донер Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донер Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.
1: Брейнсторм.
0: Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 2 октября в 1928 году, в Мадриде основана организация Opus Dei, получившая широкую известность благодаря роману Дэна Брауна. Помните ли вы, как называется этот бестселлер? Вариант первый – «Код да Винчи», вариант второй – «Джек Ричер» или «Гость», и вариант третий – «Шантарам». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 2 октября в 1928 году, в Мадриде основана организация Opus Dei, получившая широкую известность благодаря художественному роману Дэна Брауна. Помните ли вы, как называется эта книжка? Вариант первый – «Код да Винчи», вариант второй – «Джек Ричер» или «Гость», и вариант третий – «Шантарам». Предлагаю довериться интуиции и просто наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется популярный роман Дэна Брауна, в котором впервые была описана деятельность мадридской организации Opus Dei. Она была основана именно в этот день, 2 октября 1928 года. Такой многосоставный вопрос получился. Ну и что касается бестселлера, то это, конечно, книга «Код да Винчи», как многие из вас правильно вспомнили, знаменитый и впоследствии удачно экранизированный роман американского писателя Дэна Брауна, изданный в апреле 2003 года издательством Double Day Group. «Код да Винчи» стал продолжением другого популярного романа Брауна 2000 года «Ангелы и демоны». Книга стала международным бестселлером, она переведена на 52 языка и издана общим тиражом более чем 81 миллион экземпляров. «Код да Винчи» возглавляет список бестселлеров журнала New York Times, вошел в список бестселлеров по версии Publishers Weekly в 2003, 2004 и 2005 годах. Многие считают роман лучшей книгой десятилетия. Роман, написанный в жанре интеллектуального детективного триллера, смог пробудить широкий интерес к легенде о Святом Граале. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 0245. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донер Рум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билд», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко призывает страны ЕАЭС сохранять приверженность общему рынку. Барановичское отделение Белорусской железной дороги отмечает 80-летие. Об этом и другом подробней. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок. Об этом он заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, передает Белта. Глава государства также акцентировал внимание на том, как сотрудничество и интеграция позволили Беларуси и России успешно выстоять перед лицом драконовских санкций, развивая кооперацию. Президент призвал участников встречи подумать над философским вопросом. Не выбрасывайте то, что сегодня приносит вам пользу. А со временем что-то решится, что-то произойдет в силу глобальных тектонических сдвигов, которые происходят на международной арене. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь еще с советских времен сохранила и развила многие отрасли. У нас не мощнейшая экономика, но технологии, которыми мы обладаем. Большей части стран в мире сегодня нужны. И мы эти технологии предлагаем, сказал белорусский лидер. Барановичское отделение Белорусской железной дороги отмечает 80-летие. С сентября 1946 года ведется официальная точка отсчета структуры. Сегодня отрезок стальной магистрали связывает артериями несколько областей и множество регионов страны. За относительно небольшой по историческим меркам отрезок времени город пережил многое. Перед железнодорожниками стояли непростые задачи, а их вклад в победу в Великой Отечественной войне и труды в послевоенные годы и вовсе неоценимы. Торжественное мероприятие в городском доме культуры собрало трудовой коллектив, руководство города, предприятия, а также Белорусской железной дороги. Со сцены слова признательности за труд и вклад в развитие. История Барановичей не просто неотрывна от железной дороги, сердца и души города. Значимость магистрали отметил, обращаясь к присутствующим, председатель горосполкома Максим Антонюк.
2: Все мы знаем, что история нашего города непрерывно связана со стальной магистралью. Образовавшись благодаря железной дороге, Барановичи росли, крепли, развивались вместе с ней. Созданное в 1946 году Барановичское отделение прошло славный путь от послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры до превращения в один из крупнейших высокотехнологичных и стратегически важных узлов нашей Республики Беларусь. Сегодня ваше предприятие – это действительно флагман транспортной системы региона. За каждой тонной доставленного груза стоит труд многотысячного коллектива. Я от всей души желаю Барановичскому отделению Белорусской железной дороги процветания, новых масштабных проектов, безаварийной работы и уверенного движения.
1: Сегодня отделение, как символ прогресса, постоянно развивается и движется вперед. Открывая новую страницу в своей истории, коллектив отдает приоритет совершенствованию пассажирских и грузовых перевозок, внедрению инновационных технологий во всех сферах своей деятельности. О новых проектах рассказал, поздравляя коллег, начальник отделения Василий Майсак.
3: Активно внедряются современные цифровые решения для наших пассажиров и клиентов. Так, в настоящее время поставки грузов в контейнерах осуществляются в Китайскую Народную Республику, Вьетнам, Индию, Турцию, Египет, Ливан, Таиланд, Филиппины и многие другие страны. На полигоне отделения продолжаются работы по обновлению инфраструктуры, производится модернизация кабельной линии связи и технических средств автоблокировки. Предприятие Барановичского отделения принимает активное участие в строительстве значимого для Полесья объекта, возведении автомобильного моста через реку Припять на территории Унецкого и Столинского района. Мы совершенствуемся в части освоения новых видов ремонта подвижного состава. И это лишь малая часть тех достижений, которыми мы по праву можем гордиться. Примите слова искренней благодарности за ваш созидательный труд, за терпение и выдержку, за тот неоценимый вклад, который вы внесли в развитие нашего отделения.
1: Марафон теплых слов подхватил заместитель начальника Белорусской железной дороги Андрей Николюк и депутат Палаты представителей Национального собрания Алексей Райко. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие железнодорожного транспорта и в связи с 80-летием со дня образования предприятия лучшие отмечены грамотами различного уровня. Праздничную программу украсили вокальные номера представителей стальной магистрали со всей страны. Продолжаем выпуск. Прямые телефонные линии свяжут население и представителей власти в субботу. На связь с гражданами традиционно выйдут местные органы власти, чтобы выслушать волнующие вопросы, предложения и инициативы, направленные на улучшение жизни в городе и сельских населенных пунктах. С жителями Барановичей пообщается председатель городского совета депутатов Виктор Колосовский, 650345. С сельчанами диалог будет вести глава депутатского корпуса района Алексей Еременко, 680680. И о спорте. Футбольный клуб «Барановичи» проведет товарищеский матч со сборной Беларуси Ю-21. Понаблюдать за баталиями болельщики смогут 4 октября на городском стадионе. Поединок откроет череду встреч 2 осеннего месяца. Начало в 14:00. Все дерби очередного круга пройдут после международной паузы на игры сборных. Состязание намечено за рамками элитного дивизиона. Следующий спарринг чемпионата для наших земляков – выездной с гродненским «Неманом» 10 октября. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуется водители категорий С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71, 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Выходные. Ситуация в атмосфере над Белоруссией существенно не изменится. Октябрь продолжит радовать умеренно теплой погодой, солнцем и отсутствием дождей. Вместе с тем, во многих районах большая вероятность туманов и заморозков. В начале следующей недели влияние антициклона сохранится. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуется рабочий зеленого строительства, слесарь по ремонту автомобилей, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, слесарь по ремонту оборудования котельной, водитель автомобиля, электрогазосварщик. Телефон 63-89-36.
3: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками и вкусными поощрениями. В этом части мы планируем прочесть свежие футбольные новости, ну и немного расскажем про грядущий субботний выпуск проекта «Наши песни». Но сначала напомню вам о том, что сегодня 2 октября на календарной странице Дуа Липа открыла новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит «Сомбр». Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются повар, пиццерист, грузчик, уборщица. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Дании и Португалии. Игра прошла на стадионе Паркин в Копенгагене. Победу со счетом 4-2 праздновали футболисты команды гостей. Первый гол в этой встрече забил защитник сборной Португалии Жоао Канцело. На 13-й минуте полузащитник датчан Микель Дамсгор сравнял счет на 23-й. На 25-й забил нападающий португальцев Гонсало Рамуш. Форвард сборной Дании Расмус Хойлунд сравнял счет на 53-й минуте. Однако полузащитник Витинья вывел гостей вперед на 67-й минуте, а на 87-й полузащитник португальцев Жоао Феликс установил окончательный счет в этом матче. Таким образом, после трех матчей в группе 4 сборная Португалии набрала 9 очков и возглавляет турнирную таблицу. Дания заработала 3 балла и располагается на второй строчке. Также вчера состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Греции и Нидерландов. Игра проходила на стадионе Тумба в городе Салоники. Матч закончился в ничью со счетом 2-2. В середине первого тайма счет открыл нападающий сборной Греции Фотис Ионидис. Компенсированное к первому тайму время полузащитник Георгиос Масурас укрепил преимущество хозяев поля. Однако гостям удалось отыграться. На 59-й минуте защитник Вирджил ван Дейк сократил отставание в счете, а на 89-й минуте полузащитник оранжевых Тиани Рейндерс восстановил равновесие на табло. В следующем туре группового этапа Греция встретится с Германией 4 октября, а Нидерланды в этот же день проведут матч с Сербией. Также вчера состоялся матч третьего тура Лиги наций, в котором национальная команда Уэльса принимала команду Норвегии. Встреча прошла в Кардиффе на стадионе Кардифф-Сити и завершилась домашней победой валлийцев со счетом 2-1. Счет был открыт в начале первого тайма. На 11-й минуте нападающий гостей Оскар Боб вывел Норвегию вперед, однако на 38-й минуте Уэльс восстановил равновесие на табло, отличился полузащитник Дэниел Джеймс. На 46-й минуте норвежцы остались в меньшинстве из-за прямой красной карточкой Торбьорну Хеггему. Сборная Уэльса моментально воспользовалась численным преимуществом. На 48-й минуте Нико Уильямс забил второй мяч, который в итоге стал для хозяев поля победным. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Так, программу третьего тура Лиги наций продолжат национальные команды Франции и Италии. Также очный поединок проведут сборные Бельгии и Турции. Стартовый свисток в этих матчах прозвучит в 21:45. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-24-91.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

В рубрике «Неформат» по пятницам принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно знакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. Сегодня не станем делать исключение из этого золотого правила. Но и вспомним легендарный американский коллектив под названием «Carissa's Weird», который стоял у истоков малозаметного жанра «Slowcore». А музыканты отошли от дел в 2003 году, а сейчас неожиданно вернулись и не с пустыми руками, а анонсом нового студийного альбома. Диск называется «Somewhere Further Than Fun Away» и поступит в продажу в следующем календарном году. Давайте послушаем первый сингл с этого альбома. Итак, «Carissa's Weird», премьера трека «No One Lives Here Anymore». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Александр Лукашенко заявил о приверженности Беларуси интеграционным процессам, в первую очередь на постсоветском пространстве. Об этом президент сообщил в ходе встречи с руководителями делегаций, принимающих участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Глава государства отметил, что страна уже давно выбрала вектор развития и последовательно следует обозначенному курсу. В предстоящее воскресенье, 4 октября, в Беларуси будут отмечать День учителя. Накануне праздника лучших педагогов Барановичского района чествовали за достижения в профессии. Масштабное мероприятие состоялось в Доме культуры агрогородка «Жемчужный». Участие в торжестве приняли почетные гости. Глава депутатского корпуса Алексей Еременко, директор территориального центра социального обслуживания населения, председатель Барановичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Снежана Мороз, лидер районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» Юлия Махнач и другие. Грамот и благодарственных писем различных уровней удостоены более 60 человек. В числе награжденных – директора школ, заведующие детскими садами, учителя начальных классов и предметники, методисты, воспитатели. Рядом с ними – повар, водитель и сторож. Люди, без которых невозможно представить учреждение образования. Все они в одной команде. Центральное место в зале по традиции заняли ветераны педагогического труда, авторы тысяч успешных судеб. Обращаясь к ним, приглашенные отметили, что бывших наставников не бывает. В каждой победе сегодняшних школьников частица труда целой армии преподавателей прошлых лет. Марафон признания долго не смолкал. Он проходил под бурные аплодисменты, теплые слова и искренние улыбки. Свято-Покровский собор в Барановичах готовится к знаковому событию. Храм 4 октября отметит 95-летие. Старейшая из существующих православных обителей в городе и крупнейший в Беларуси памятник архитектуры неоклассицизма расположен в самом сердце населенного пункта. Высокую художественную ценность создают мозаичные украшения. 7 композиций на фронтонах и в интерьере. К их созданию приложил руку русский художник, живописец и архитектор Виктор Васнецов. Знаковую дату со священнослужителями и прихожанами разделит патриарший экзарх всея Беларуси. Митрополит Вениамин проведет божественную литургию, которая начнется в 9 часов. Продолжаем выпуск. Ограничения на посещение лесов действуют почти по всей Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Минлесхоза. По данным, на 2 октября в Барановичском районе накануне установлен 3 класс пожарной опасности. Это значит, что заходить в зеленые зоны можно для пеших прогулок или сбора грибов. А вот въезжать на территорию природного массива на машине нельзя. Также запрещено разводить костры и использовать мангалы. Специалисты рекомендуют проверять актуальную информацию на официальном сайте профильного ведомства, где сведения о ситуации оперативно обновляются. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
5: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне Stoner FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы откроем двери в мир джаза, где каждая мелодия прошепчет нам свои тайны, а ритмы заставят сердце биться в унисон. И начнем с композиции в исполнении Мелоди Гарда, талантливой певицы и автора песен. «If I'm Lucky» погружает в атмосферу мечтательности и надежды, рисуя картину возможного счастья и искренних желаний. Приглашаю послушать эту трогательную композицию и наполнить сердце надеждой.

Если мне повезет, я найду ту любовь, которая сделает каждый момент жизни волшебным и незабываемым. Мелоди Гарда, преодолевшая серьезные трудности в жизни, нашла в музыке утешение и вдохновение. Ее глубокие тексты отражают личные переживания и стремление к любви и счастью, что делает ее музыку особенно близкой и понятной. Работая над «If I'm Lucky», Мелоди часто вспоминала моменты, когда надежда на встречу с любимым человеком становилась источником вдохновения, превращая каждую ноту в отражение чувств. А следующая композиция наполняет сердце теплом, рассказывая о том, как воспоминания о родном доме и близких людях могут согревать душу даже в самые холодные времена. Луи Армстронг с его запоминающимся рэтлом и мастерством игры на трубе привнес в джаз элементы импровизации и эмоциональной глубины, создавая мелодии, которые до сих пор вдохновляют музыкантов по всему миру. «The Home Fire» передает чувство ностальгии и уюта, превращая каждую ноту в трогательное напоминание о доме и близких. Приглашаю послушать эту душевную композицию и позволить ей погрузить в воспоминания тех, кто всегда

Баранович ФМ.

Наконец, в объятиях любимого человека – это мгновение, когда все заботы исчезают. Фред Эстер начал свою карьеру в детстве, выступая на сцене вместе с сестрой, что заложило основу его выдающегося таланта. Его грация на танцполе и сотрудничество с великими композиторами, такими как Ирвинг Берлин, подарило миру множество незабываемых мелодий о любви. «Cheek to Cheek» была вдохновлена атмосферой беззаботного счастья, царившего на танцевальных вечеринках, где пары, забыв о мире, погружались в свои чувства. Фред, наблюдая за влюбленными, решил создать мелодию, которая бы запечатлела этот волшебный момент близости и радости, превращая танец в символ истинной любви. А следующая композиция погружает в мир воспоминаний, где горечь расставания переплетается с нежностью, оставляя в душе глубокий след. Дина Вашингтон, известная как первая дама блюза, виртуозно объединяет джазовые импровизации с эмоциональной глубиной, создавая музыкальные произведения, наполняющие каждую ноту чувственностью и страстью. «Smoke Gets in Your Eyes» передает всю печаль и тоску о потерянной любви, превращая каждую строчку в трогательное признание. Приглашаю послушать эту проникновенную композицию и погрузиться в атмосферу глубокой эмоциональной связи и ностальгии.

0: Каждый шаг в танце с любимым человеком оставляет за собой следы счастья, которые никогда не стираются. Перри Комо, с юных лет увлеченный музыкой, начал свою карьеру в качестве певца в оркестре, что стало отправной точкой для его блестящей карьеры. Умение создавать атмосферу уюта и романтики сделало Перри любимцем публики и символом эры, когда музыка была настоящим искусством общения. «Swinging Down the Line» была вдохновлена атмосферой летних вечеров, когда пары танцевали под звездами, забывая о заботах. А следующая композиция погружает в мир нежных чувств и искренних признаний, где каждое слово становится посланием любви, способным преодолеть расстояние и время. Билли Холидей, известная своим эмоциональным исполнением, искусно объединяет джазовые импровизации с глубокими блюзовыми чувствами. «P.S. I Love You» проникает в самые глубины сердца, превращая каждую строчку в трогательное признание, полное любви и тоски по близкому человеку, находящемуся далеко. Приглашаю послушать эту трогательную композицию, наполненную нежностью и искренними чувствами, оставляя в сердце ощущение любви, способной преодолеть любые преграды.
1: Dear, I thought I'd drop a line. The weather's cool, the folks are fine.

Yes, I love you.

Баранович FM. Радио нашего города.

Всем моим ошибкам и стремлениям я обязан юности, которая дарила мне смелость мечтать и любить без оглядки. Фредди Кол, с детства окруженный музыкой, начал свою карьеру в качестве пианиста, а жизненные испытания и стремления к самовыражению вдохновили его на создание произведений, исследующих темы юности, любви и поиска своего места в мире. Работая над «Blamed on my youth», Фредди черпал вдохновение из собственных воспоминаний о юности, когда мечты казались безграничными, а любовь – самой важной частью жизни. А следующая композиция погружает в мир нежных мелодий и успокаивающих ритмов, где природа и любовь переплетаются, создавая атмосферу умиротворения и гармонии. Элла Фиджеральд, обладая выдающимся диапазоном и уникальным чувством ритма, искусно сочетает джазовые стандарты с элементами свинга, создавая яркие и запоминающиеся образы. «Lullaby of the Leaves» передает чувственность и красоту природы, превращая каждую ноту в успокаивающее напоминание о гармонии. Приглашаю послушать эту волшебную мелодию и позволить ей окутать теплом и умиротворением.

0: живу с энтузиазмом и воспринимаю каждый день как шанс отпраздновать жизнь и все ее удивительные моменты. Луи Прима, известный своим заразительным оптимизмом и энергией, начал свою карьеру как музыкант в Нью-Йорке, где быстро завоевал популярность. Его жизненный путь, наполненный яркими выступлениями и сотрудничеством с другими великими музыкантами, стал отражением его философии наслаждаться каждым моментом и делиться радостью с окружающими. Работая над «I'm living in a great big way», Луи часто вспоминал моменты, когда простые удовольствия, такие как смех и танцы, наполняли его сердце счастьем и вдохновляли на создание музыки. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка, и пусть каждый вечер станет возможностью для создания своего собственного музыкального момента, наполненного вдохновением. И перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с одной замечательной композицией, пронизанной глубокими чувствами. Нэнси Уилсон искусно объединяет джазовые традиции с элементами соула и ритм-н-блюза, создавая яркие и запоминающиеся композиции. «I Wish You Love» наполнена нежными и трогательными словами, выражающими искренние пожелания благополучия, даже когда сердца расходятся. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и подарить ощущение искреннего счастья и любви.
1: I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss, but more than this.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Позвони, напиши, намекни, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Баранович FM.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.
1: Барановичи ФМ. Радио нашего города.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.
0: Барановичи FM. Наше радио.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется. Мир такой.

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

Музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 4-6 градусов. В течение дня 16-19 со знаком «плюс».